я ярче, а самому нахуму нанесу. И ну всем из осёла пухи спит, а на пирисы ему пейс, а ты мозг лакетов сейс, а не хасися ты, я